0: Турин, стадион Делле Альпи.
1: Лос-Анджелес, стендап-комеди.
0: Роттердам, порт. Вестминстер, охота на лис.
1: Вьетнам, монастырь Вингем.
0: Венесуэла, сельва. Штутгарт, ярмарка. Прага, Грачаны.
1: Нью-Йорк, Южный Бронкс.
0: Небраска, бейсбол, кастинг чирлидеров. Москва. Москва. Большая Дмитровка. У входа в радиостанцию Чипльдук.
1: Чипльдук. Мировое радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

Мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных стульях.

Beautiful life, Louis.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Вопрос дня.
1: А нельзя ли приобрести жизненный опыт оптом?

Ужасно. Смешное.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 23. Уверен, что основная причина, по которой полиция не допускает людей к месту катастрофы самолета, это чтобы никому не пришло в голову улечься там среди остальных. А потом, когда придут, сделать вид, что только что проснулись, и спросить: «А что это было?»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейс-федер из старой дедушкины готоваль.

фантастических романах главное — это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет. Илья Ильф.

0: racing around my brain like crazy greyhounds chasing after rubber rabbits, never to grab hold.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
2: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
1: В Москве ровно 5:05.
3: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

прослушали песню для погонщиков-верблюдов в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

0: Не лишне было бы напомнить, что самый длинный в мире поезд вышел 16 апреля 1982 года из Лондона в Париж и состоял из 32 018 вагонов.
1: Длина этого состава была такова, что когда пассажиры первых вагонов уже выходили на перроне вокзала в Париже,
0: пассажиры последних вагонов еще заканчивали посадку на платформе вокзала в Лондоне.
1: Задумайся.

0: В студии радио «Чаплядук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несколько слов о положении на мировых биржах. Взвешенный курс барреля нефти сердца-заботчику – $98. Курс рубля не изменился и по-прежнему составляет 100 копеек. За $1 США уже практически ничего не дают. А теперь несколько слов о курсе взяток на поступление в вузы страны. Московский университет знаний и права – $123 000 США без экзаменов. Российская международная академия – $71 000 на общих основаниях. Четвертый государственный мединститут имени Павлова – $95 000. Экономический колледж по налогам и недвижимости – $236 США плюс расходы на непредвиденные нужды. Полный курс взяток на поступление в вузы страны вы можете найти на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

that clear day. On that clear day.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: униформистом цирка в красивых малиновых ливреях с золотыми эполетами посвящалась музыкальная фантазия, которую мы с вами только что с удовольствием прослушали.
1: Наш эфир продолжит песня, призывающая к отмене левостороннего движения на Ямайке, в Намибии и в Лиссабонском метрополитене.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.

Чипльдук. А смысл?

Радио Чипльдук. Не радио, а...

Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну, сегодня в 16 часов 34 минуты в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдон.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

0: Чипльдук. Старое, доброе. Интернет, радиостанция.
1: Добрая.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: А вот идея для нового животного вида. Что-нибудь такое, что сначала вас ужалит, а потом над вами хохочет.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: 50,000 watts of funkin'.
1: Радио Чиппельдук. Нам 19 лет.

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Цыпин-дук.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

0: Tripodic.
1: Tripodic. Tripodic. Dok. Tripodic. Tripodic. Dok. Tripodic.
2: Радио, радио.
1: Tripodic.
0: Tripodic.
3: Tripodic.
1: Tripodic.
4: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипа-дук.
1: Чипа-дук.
2: Чипа-дук.
1: Чипа-дук.
0: Чипа-дук.
2: Радио Чипа-дук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипидук.
5: Инфу-тайгу-бах.

Никогда не недооценивайте человека, который себя переоценивает. Франклин Рузвельт.

on his swack he mally ponce. I honestly think I'll be sick.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиппельдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

здравствует Чипальбы! Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио! Ура!

0: Тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: мало кто всерьез задумывается о том, что хотя первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в 12 веке,
1: однако первобытные люди открыли огонь уже 500 тысяч лет назад. Задумайся.

0: Пусть крепнут и процветают все, кому не лень.
1: Радио Чипльдук. Великая альтруистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Русские пословицы народов мира.
1: Незваный гость хуже хозяина. Собачья народная пословица.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Yeah!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: was just a girl in disguise.
1: Это du bluff.
2: Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: В нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

0: Атар и Оселиане на радио Чипльдук.
1: Так как все усилия Голливуда создать мифологию и приучить к ней молодое поколение, оно увенчалось успехом. И поэтому там, где не взрывается, там, где не стреляют, там, где не душат, там, где не режут, все кажется скучным сегодня. Но это общая беда, но она, наверное, усугубится с появлением интернета. Но я надеюсь, что интернет очень скоро наскучится. Я так как-то надеюсь. Так же, как наскучило сексуальное раскрепощение в Швеции, кончилось этот восторг. Но так же и с интернетом, наверное, произойдет, я так думаю. Наверное, наскучит.
0: Интернет-радио Чипльдук. Самое скучное радио.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности. Yep.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится.

Песня — это запатентованный способ горланить на публике слова, либо слишком глупые, либо чересчур напыщенные, из-за чего их нельзя произносить в обычной речи. Оливер Херфорд.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: the bip.
1: В студии радио Чипльдук наш экономический обозреватель Никита Псоев.
2: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв 6225 долларов США. Весенний призыв 6458 долларов США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом – 4000 долларов США, с вождением – 6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – 4728 долларов США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента. 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семирике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.

Beat it!

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

got love.

schwarz ist Farben

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: в лексиконе ученого.
1: Подождите-ка.
2: Подождите-ка.
1: Российская наука о терпении, выдержанности и взвешенности в оценках темпов и сроков в бизнесе, строительстве, в народном хозяйстве и в быту.
3: Подождите-ка.
1: Современная практика делопроизводства и хозяйствования успешно опирается на такие научные дисциплины, как математика, статистика, информатика, а также подождите-ка, обождите-ка, отойдите-ка, помолчите-ка и отсидите-ка.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я вижу, как старая женщина падает, подскользнувшись на мокром асфальте, моей первой реакцией бывает взрыв смеха. Но потом я ставлю себя на место муравья, который мог быть на том же самом месте, куда она упала. И мне уже не так смешно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: У лукоморья дуб зеленый,
1: золотая цепь на дубе том,
0: и днем, и ночью кот ученый
1: все ходит по цепи кругом,
0: идет направо, песнь заводит,
1: налево сказку говорит.
0: Там чудеса,
1: там леший

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Начнем.
1: Окей. Веселая картинка.
2: Сегодня, в день своего 94-летия, известный актер Шпендерецкий оставил, наконец, большую сцену в покое.

Et bien, n'est-ce pas ?

радио Чипальдук. Страшно. Смешное. Радио.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чипыльдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

in.

da morire.

0: радио «Чипальдук» с удовольствием возвращает вам звучание голосов любимых актеров и режиссеров звезд мирового кинематографа.
1: Джеки Чан на радио «Чипальдук».
2: Especially when I'm in Europe, in America, all the children, when they see me, ah, Jackie Chan, you know, move. I said, why nobody say Robert De Niro? So I want to change. I want to change someday when they see, wow, Jackie Chan, never moved again. No, ah, Jackie Chan, why Robert De Niro? So I want to change.
1: Джеки Чан на радио «Чипальдук».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Чиплидук. И так будет с каждым.
1: Out of the tree of life, I just picked me a plum.

музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио Чипыльдук, особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

listen, I'm not ugly, I'm exotic.

0: прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Чип-льдук. Шо говорите?

0: экстрасенсорике.
1: Негодяй.
2: Негодяй.
1: Человек, создающий вокруг себя отрицательную, неблагоприятную атмосферу.
2: Негодяй. Негодяй.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.

Чипльдук. А смысл?

0: радио Чебельдук.
1: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, пятый.
2: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио «Чебельдук» Филипп Козлов.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Развозчикам пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

радио Чипльдук. Не радио, а... Маме.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Почему именно голубь стал символом мира? Почему не подушка? В ней больше пуха и нет опасного клюва.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Не пытайтесь повторить.
1: Тадем, тадем, тадем.

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, Дрим Тим, помаленьку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не так.

0: Мысль дня.
1: Как мало нужно для счастья, если учесть, что горе от ума.

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
1: Радио Чипльдук.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Известный французский цирковой силач Дидье Бабье уже в детстве был строптивым, подвижным и сильным ребенком,
1: с которым не могла управиться целая дюжина нянек и шестеро гувернантов.
0: Поговаривают, его даже рожали две матери.
1: Задумайся.
2: Ya lo sabes, cuando llegamos a su casa, me pregunta, ¿tienes guisantes en casa? ¿Fresquitos del mercado o de la sirena? ¿Verdes negros o marrones? ¿Solo secos? No pasa nada. Con agua, se le llenan de vida. Ya nos tocamos en la cocina.

0: Кипидук, кипидук, кипидук, кипидук.
1: Говорит радио Чипльдук.
0: Кипидук.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: годами замечаешь, что вокруг становится все больше и больше молодежи.
1: Радио Чипльдук. Великая геронтологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Как выяснили филологи, стихотворение Николая Некрасова «Сеятелем» написано дактилем.
1: А стихотворение Максима Горького «Песня о буревестнике» и «Песня о соколе» птеродактилем.
0: Задумайся.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Чипелдюк.
1: Чипелдюк. Чипелдюк. Чипелдюк. Чипелдюк.
2: Радио, радио.
0: Чипелдюк.
1: Чип, чип, чип.
3: Твай, пил.
1: Дюк. Чипелдюк.
0: Чипелдюк. Далек.
1: Дюк.
0: Чип, чип.
1: Чипелдюк.
2: Чип, чип, чип. Чипелдюк.
0: Чипелдюк.
2: Радио Чипелдюк. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипелдюк.
4: Инфу-тайк-фу-фак.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: back up.
1: What the fuck is y'all talking about?
2: Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негативов окружающей действительности.

friend. Paris finest.

передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.